ваш безупречный вкус. Радио «Монте-Карло».

0: странах примерно в 125, и везде песню Джона Леннона «Imagine» знают так же хорошо, как свой национальный гимн.
1: Джон Леннон. «Imagine».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Радіо Монте-Карло.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: На создание песни «The Girl from Ipanema» бразильского композитора Антонио Жабима вдохновила красивая девушка, каждый день проходившая мимо бара «Велосо», в котором Жабим любил коротать время. Когда в 66-м году Фрэнку Синатре пришла в голову идея записать что-нибудь вместе с Антонио, первым местом, куда он позвонил, чтобы найти бразильца, было как раз это самое кафе «Велосо». Что самое интересное, композитор действительно в тот

0: mundo so they can war. Suis-moi pas, suis-moi pas, je te séduirai.
1: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Platters. Песню «Only You and You Alone» в 1954 году сочинил продюсер и композитор Бак Рэм для своих подопечных группы «The Platters». Причем именно благодаря Рэму эта песня стала хитом. Дело в том, что записывалась «Only You» дважды. Первый лейбл «Platters» не захотел выпускать ее синглом. Год спустя Бак Рэм договорился с новой звукозаписывающей компанией и настоял на том, чтобы именно эту композицию выпустили в первую очередь. Чутье не подвело продюсера. Песня «Only You» поднялась на вершину американского R&B-чарта и провела там почти два месяца.
0: The Platters. Only You and You Alone.

0: Monte-Carlo Digest.
1: Этот выпуск про туризм. Стали известны предпочитаемые российскими туристами направления для отдыха в мае. Турция, Египет и Вьетнам оказались самыми популярными из них. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России. Так сообщается, что отсутствие спроса на страны Персидского залива сформировало возросший интерес россиян к Египту, Вьетнаму и Китаю. Доля бронирования туров в арабскую страну составила 26%. Государства Азии – 9,6% и 5,5%. Кроме того, некоторые россияне выбрали отдохнуть в мае в государствах ближнего зарубежья. 4% купленных поездок соотечественников пришлось на Абхазию, на Белоруссию – 0,5%. Последняя страна впервые вошла в топ популярных направлений у россиян мая. Абсолютным лидером по числу оплаченных путешествий остается Турция. Однако в прошлом году их общее количество составило 35,5%, в этом году – 34%. Доля не менее популярного Таиланда выросла за год с 5,5% до 6%. Ранее эксперты назвали самый выгодный зарубежный город для поездки на майские праздники. Им стал Минск. Уточняется, что перелет в столицу Беларуси в период с 1 по 11 мая обойдется от 8 900 рублей, а ночь в отеле около 6 800 рублей.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Энди Уильямс. Can't get used to losing you.
2: Энди Уильямс начал свою музыкальную карьеру как член квартета братьев Уильямс. Именно их голоса можно услышать под певающими Бингу Кросби в хите 1944 года «Swing on a Star». В 50-х артист начал выступать сольно, став впоследствии одним из самых популярных исполнителей своего времени. Уже в 60-е у Уильямса появилось собственное телевизионное шоу. Тогда музыкант начал ориентироваться на более взрослую аудиторию, что вдохнуло новую жизнь в его музыкальную карьеру. «Can't Get Used to Losing You» была записана в 1963 году и стала одной из главных песен Уильямса. Кстати, знаменитый саундтрек к картине 1972 года «Крестный отец» основан на еще одной песне Уильямса под названием «Speak Softly, Love». Правда, в фильме саму песню исполняет другой известный музыкант того периода — Аль Мартино.
1: Энди Уильямс. Can't get used to losing you.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
2: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 «Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама.
5: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Ученые из НИУПШЕ провели исследование и выяснили, что более и менее однородные команды подходят для решения разных задач. В бизнес-литературе описаны разные подходы к формированию рабочего коллектива. Авторы одних книг верят, что команды из людей с разным опытом и знаниями успешнее, чем группы единомышленников. Другие уверены в обратном, так как разница во взглядах зачастую приводит к конфликтам. Авторы новой научной статьи выделили две разновидности рабочих целей. Первые подразумевают достижение высокого среднего результата, вторые — сведение риска провала к минимуму. Ученые разработали формальную модель, показавшую, как цель определяет оптимальное разнообразие команды. Согласно их выводам, с достижением высоких результатов лучше справятся однородные коллективы, а с минимизацией рисков – разношерстные. Организации часто переоценивают универсальные подходы, пытаясь ставить разнообразные команды на любые задачи. «Наша статья показывает, что единого рецепта нет, все зависит от самой цели», – объяснила Татьяна Майская, доцент факультета экономических наук. По словам авторов статьи, при ориентации на высокие показатели команде нужно постоянно решать типовые задачи. Это с большей вероятностью успешно сделают люди со схожими навыками и опытом. Когда же речь заходит о подстраховке от рисков, разные специалисты, навыки и знания пригодятся для избавления от нестандартных проблем.

0: «Чудеса света» на радио «Монте-Карло». Байкал. Священное море, зарождающийся океан, колодец планеты – такими эпитетами награждают легендарное озеро Байкал. Его можно легко увидеть на любой карте мира. Байкал отлично видно из космоса, а стоя на его берегу, трудно поверить, что это озеро, а не море. Происхождение глубочайшего озера планеты овеяно легендами. Согласно преданию бурят, коренных жителей Прибайкалья, однажды земля разверзлась, а из трещины вырвался огонь. Люди в ужасе закричали «Байкал!», что значит «Огонь, остановись!». И тогда огонь погас, а трещина заполнилась водой. Так появилось озеро Байкал, которое потом стали называть Байкалом. Еще есть легенда о старике Байкале, который оплакивал сбежавшую дочь Ангару и наплакал целое озеро. Как на самом деле появился Байкал, конечно, не скажет никто. Очевидно одно. Озеро находится в сейсмоактивном районе и занимает рифтовую впадину. Байкал по праву называют самым глубоким озером планеты. Максимальная отметка глубины находится на уровне 1642 метров, что почти в пятеро больше высоты Эйфелевой башни. Еще один рекорд Байкала – он крупнейшее пресноводное озеро в мире, содержащее 19% мирового запаса пресной воды. Отсюда и название – «Колодец планеты». Вода Байкала очень холодная и очень прозрачная. Через нее можно увидеть дно озера на глубине до 40 метров. В течение года байкальская вода несколько раз меняет свой цвет. Весной она голубая и наиболее прозрачная, а ближе к осени, когда начинают цвести водоросли и размножаться бактерии, может становиться синей и зеленоватой. Байкал удивителен и загадочен. Многих из своих гостей Байкал поражал необъяснимыми явлениями. Одно из них — миражи. Их можно увидеть на Байкале в безветренную погоду летом и зимой. Над озером отчетливо виднеются образы замков, древних кораблей и даже НЛО. Ученые объясняют это разницей температур воздуха и воды, но каждый новый увиденный мираж порождает новый виток возбужденных обсуждений. Еще одна из самых странных тайн Байкала — темные кольца, которые видно с космических снимков. Впервые их заметили в 1999 году, и с тех пор они несколько раз возникали зимой. Особо впечатлительные люди уверяют, что на дне озера находится корабль инопланетян. Ученые же предполагают, что кольца возникают в местах скопления газа. Но точного объяснения до сих пор никто не нашел. И, вероятно, это далеко не последняя загадка легендарного озера Байкал.
1: Чудеса света на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Вы слушаете радио «Монте-Карло».
4: «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 28.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Есть только я и ты, любимая. Пицца Папа Джонс.
6: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
7: Телефон рекламной службы 333-2166.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
6: Пожалуй, съем еще кусочек пиццы «Папа Джонс».
7: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Американский миллиардер Джефф Безос решил продать 127-метровую яхту стоимостью 500 миллионов долларов из-за неожиданной причины. 62-летний предприниматель стал втайне заниматься сделкой по продаже собственной яхты Кору из-за дорогостоящего обслуживания на нее. Кроме того, по данным издания, статуя жены Безоса Лорен Санчес в образе русалки на носу корабля стала слишком узнаваемой. У яхты также имеется вспомогательное судно Абеона стоимостью 75 миллионов долларов. Эксплуатация двух судов обходится в 30 миллионов долларов в год. При этом входит ли Абеона в сделку, информация отсутствует. Известно, что Кору является одной из крупнейших парусных яхт в мире. На ней имеются водометы, предназначенные для отпугивания пиратов. Бейонсе посетила после 10-летнего перерыва ежегодный благотворительный вечер Мет-гала в дорогостоящем украшении. Знаменитость появилась в качестве сопредседателя бала в образе от французского модельера Оливье Рустена, который состоял из перчаток и прозрачного платья с бриллиантовыми аппликациями в виде человеческого скелета. Украшенный камнями наряд дополняло роскошное бриллиантовое колье, которое оценили в 50 миллионов долларов или 3,7 миллиарда рублей. По данным СМИ, вес украшения королевы Калахари с тремя крупнейшими ограненными камнями из необработанного алмаза составил 342 карата. Отмечается, что редкий камень, из которого было огранено 23 отдельных бриллианта, обладал почти идеальным цветом и чистотой.

0: вяленый цыпленок с чесноком и травами.
1: В фильме «Джули и Джулия. Готовим счастье по рецепту» обычная секретарша Джули Пауэлл бросила себе вызов. За год она приготовила 524 блюда по рецептам знаменитого повара Джулии Чайлд. Один из этих рецептов – жареный цыпленок с травами и чесноком. Чтобы приготовить это блюдо дома, нужно замариновать цыпленка в смеси лимонного сока, чеснока, тимьяна и розмарина. Затем запечь мясо на подушке из лука, смазывая оставшимся маринадом и оливковым маслом. Время запекания примерно 1 час 15 минут. Потом в форму вливается бульон, и цыпленок продолжает запекаться еще полчаса. Блюдо из фильма «Джули и Джулия» — это символ упорства. Так авторы фильма показывают, что любой человек может стать в чем-то мастером, если у него есть желание и терпение. Сама Джулия Чайлд работала в разных сферах, не связанных с кулинарией. В 32 года она решила пойти учиться в кулинарную школу и тогда нашла свое призвание. По окончании школы Джулия приняла участие в создании поваренной книги, которая стала бестселлером в Штатах. После этого она снималась в программе «Французский шеф-повар», выпускала новые книги и выступала на телевидении. Джулия Чайлд стала первой женщиной в зале славы Кулинарного института Америки. За свою работу она получила главную награду Франции – Орден Почетного Легиона и попала в Национальный зал славы женщин США.
0: Киноменю. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по паддлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+.
8: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
9: Бобби Дервин. «Beyond the Sea».

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «АЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
9: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
10: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, бренд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
11: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
2: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Отдыхавшие на Хайнане россияне удостоились награды «Лучший турист» за спасение утопающего. Видео спасения распространилось в сети. Зрители в комментариях восхищались поступком туристов. Павел получил сертификат, помогавшему ему Александру награду еще не вручили, так как мужчина уже вернулся на родину. При этом Павел прокомментировал ситуацию скромно. Он отметил, что помощь попавшему в сложную ситуацию является совершенно естественной. Администрация курорта планирует и дальше поощрять людей за добрые дела. Это должно способствовать формированию благоприятной среды для отдыха в Санье. Авиакомпания Air Serbia могла бы запустить прямые рейсы в Сербию. Такое заявление сделал министр без портфеля в сербском правительстве, курирующий международное экономическое сотрудничество Нинад Попович. Он напомнил, что сейчас Сербия – единственная страна Европы, откуда выполняются прямые рейсы в Москву, Петербург, Казань и Сочи. 19 мая планируется запуск авиасообщения с Нижним Новгородом. Потенциал туризма здесь огромный, я надеюсь. Мне кажется, что абсолютно реально разговаривать об открытии рейса Air Serbia в минеральные воды, цитирует политика РИА Новости.

0: piano. Hello, kissy did you get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 28.
2: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
4: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Реклама.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
3: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу. Тигры, львы, невероятные трюки. Динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
4: Где жить с комфортом? И как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
5: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
6: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя.
7: Кухня «Мамина отрада». Тоже, кстати, с ней Белграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
8: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
9: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
10: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
11: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске поговорим о животных. Во Франции 30-летняя собака по кличке Лазарь, которую в скором времени могут признать старейшей в мире, пережила своего владельца и смогла обрести нового хозяина. Лазарь Папильон или континентальный Той Спаниэль. Сейчас псу 30 лет и 4 месяца, что в два раза превышает стандартную продолжительность жизни собак этой породы. Возраст собаки подтвердили по чипу и данным во французской базе, в которой фиксируется происхождение породистых собак. Недавно Лазарь попал в приют города Анси после смерти прежней хозяйки. По словам сотрудницы приюта Ан-Софи Моен, там регулярно видят пожилых собак, но еще ни разу не сталкивались с животным, которое прожило бы больше 20 лет. Позже Лазаря взяла к себе местная жительница Афили Будаль. Несмотря на возраст, ветеринары положительно оценивают физическое состояние собаки. У него есть возрастные проблемы со зрением и слухом, питомец страдает артрозом и потерял все зубы. Ранее старейшей собакой в мире считался португальский пес Бобби, проживший по версии хозяев 31 год и скончавшийся в 2023 году. В 2024 году питомца лишили звания из-за сомнений экспертов в подлинности его возраста. Приют подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса для признания Лазаря старейшей собакой в мире. Действующий официальный рекорд принадлежит австралийской пастушьей собаке, которая умерла в возрасте 29 лет и 5 месяцев.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8, 28, ОГРН, 117, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
6: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
9: Успел.
10: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
5: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
12: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
17: Демис Росас. From souvenirs to souvenirs.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону ясно, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 28.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1-ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1-ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Застройщик ООО «СЗ Дон Нефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Дон Нефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
6: Пицца «Папа Джонс». Жизнь вкуснее, чем тебе кажется.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Звезды мелодрамы «Все закончится на нас» Блейк Лайвли и Джастин Бальдони официально пришли к соглашению в судебном иске о харассменте, сообщают СМИ. Первое судебное слушание по делу должно было состояться в середине мая, однако обе стороны успели урегулировать иск до этого момента. В 24-м Лайвли обвинила Бальдони в харассменте на съемках фильма. Он также выступил режиссером картины и направленный против нее агрессивной пиар-компании. После этого Бальдони подал встречный иск против газеты «Нью-Йорк Таймс», где была опубликована статья о его потенциальных попытках разрушить репутацию Лайвли. Конечный продукт, фильм «Все закончится на нас», является источником гордости для всех нас, кто работал над его реализацией. Повышение осведомленности и оказание значимого влияния на жизнь людей, переживших домашнее насилие – это та цель, которой мы придерживаемся. Мы признаем, что этот процесс сопряжен с трудностями, а опасения, высказанные мисс Лайвли, заслуживают того, чтобы их услышали. Мы по-прежнему настаиваем на том, чтобы на рабочих местах не было нарушений и неэффективной обстановки. Мы искренне надеемся, что это приведет к завершению и позволит всем участникам двигаться вперед конструктивно и мирно, включая уважительную атмосферу в интернете, заявили представители Бальдони. «Все закончится на нас» основан на одноименном романе Колин Гувер и рассказывает о флористке, состоящей в абьюзивных отношениях с нейрохирургом. Лента дебютировала на экранах летом 24-го и собрала в мире 350 миллионов долларов.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Big Major Кей.
2: В одном из самых живописных и приятных мест на Земле, на Багамах, находится очень необычный остров – Big Major Кей. Его можно было бы назвать необитаемым, если бы не стадо одичавших свиней, которые там живут и, надо сказать, очень неплохо себя чувствуют. Как так получилось, никто доподлинно не знает. Есть как минимум три версии появления парнокопытных на Big Major Кей, которые, кстати, также называют Big Beach. Согласно первой, животных на острове припрятали то ли пираты, то ли просто матросы какого-то корабля. Они должны были вернуться за хрюшками, но не случилось. По второй версии, домашние животные выжили после кораблекрушения и сумели доплыть до острова. По третьей, животных специально поселили на остров, чтобы сделать из него туристическую достопримечательность. Как бы то ни было, парнокопытным на острове понравилось, и они стали вести праздную жизнь обычных отдыхающих. Свинки с удовольствием копаются в песке на солнцепёке, спят в тенечке и купаются в прозрачной теплой воде. А завидев лодку с туристами, бросают все и плывут прямо к ней, ведь туристы всегда привозят с собой какие-нибудь вкусности. А некоторые особо резвые индивидуумы даже запрыгивают ради них в лодку, благо людей они совсем не боятся. Мировую славу острову свиней в 2009 году принес фотограф Эрик Чанг, который сделал серию снимков забавных плавающих хрюшек. С тех пор поток туристов, желающих пообщаться с симпатичными местными обитателями Big Major Кей, не прекращается.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Угран 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении самокат. 6+.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
12: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за конце лета при активации дебетовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vbdbizbank.ru.
14: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
15: Успел.
16: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
17: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
18: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
19: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
20: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
21: Вы слушаете радио «Монтаж».

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандаанс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
8: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью возможен небольшой дождь и плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама. Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You».

0: Реклама.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Первую часть гоночной франшизы «Форсаж» покажут на 79-м Каннском кинофестивале. Мероприятие будет приурочено к 25-летию фильма. Специальный полуночный сеанс боевика состоится на Круазет 13 мая. Его посетят звезды фильма Вин Дизель и Джордана Брюстер, а также Мэду Уокер, дочь погибшего актера Пола Уокера. «Форсаж» стартовал в 2001 году и рассказывал об уличном гонщике Доминике Торетто и полицейском под прикрытием Брайане О'Коннери. Всего вышло 10 частей, суммарно собравших в мире более 7 миллиардов долларов. Релиз финального «Форсажа» намечен на 14 марта 2028-го. Каннский фестиваль пройдет с 12 по 23 мая. В программе участвуют новые фильмы Андрея Звягинцева, Кантемира Балагова, Николаса Виндингрефна и других. HBO анонсировал второй сезон сериальной экранизации «Гарри Поттера». В основу новых серий будет положена вторая книга Джоан Роулинг «Тайная комната». На позицию шоураннера заступит Джон Браун, работавший над «Наследниками». Съемочный процесс начнется осенью. Первый «Гарри Поттер» снят по мотивам «Философского камня» и стартует 25 декабря. Роли в проекте исполнили Доминик Маклафлин, Арабелла Стентон, Аластер Стаут и другие.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УОН «Стамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
11: «Додо».
10: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
12: Успел.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В «Ленте».
18: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
14: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
19: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
14: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
20: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: кроссовер. Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были. Дома наедине с собой или в путешествии. Покоряя вершины или находясь под землей. В компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
9: 18+. Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
10: Чаби Чекер. Let's twist again.
11: Музыкальная карьера работника продуктового магазина Эрнеста Эванса, позже известного как Чаби Чекер, началась с пародии на песню Хэнка Балларда «The Twist». Пародия получилась настолько удачной, что обошла по популярности оригинал. А спустя год Чаби Чекер выпустил своеобразное продолжение этой композиции — песню «Let's Twist Again», которая не только принесла исполнителю Грэмми в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла», но и превратила танец «Твист» из мимолетного увлечения в один из стандартных стилей.
10: Чаби Чекер. «Let's Twist Again».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью возможен небольшой дождь и плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 22.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
6: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
7: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
10: Платформы, рынок, технологии.
9: Монетизация.
10: Цены, процедуры, практические инсайты.
9: Нейросети на практике.
10: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
9: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
10: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
11: Меня зовут Максим Артюхов. Бренд-шеф бутик отеля 39 и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
2: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
4: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
6: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
7: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Эпическая франшиза «Горизонта» Кевина Костнера оказалась на грани закрытия. Warner, по слухам, не намерена продлевать проект. Среди причин отмечается сразу два крупных скандала, в которых оказалась команда Костнера. Во-первых, его обвиняют в невыплате $400 000 за исторические костюмы, использованные в фильме. Параллельно идет судебная тяжба с каскадером, который обвинял Костнера в домогательствах и давлении. Несмотря на большие проблемы, режиссер намерен до последнего работать над своим кино. Не так давно Костнер летал в Саудовскую Аравию в надежде получить спонсорство. Премьера первых «Горизонтов» прошла в рамках Каннского кинофестиваля, где фильм прошел довольно вяло. В мировом прокате картина провалилась, собрав $38 миллионов при заявленном бюджете в $130 миллионов. Создатель хоррора «Обсессия» Кари Баркер поделился своим видением грядущего ребута техасской резни бензопилой, релиз которого запланирован на ближайшие годы. Напомню, что на медне Баркер был официально назначен сценаристом и режиссером будущего переосмысления культового слэшера. «Мне очень-очень нравится оригинальный фильм, но сам я хочу снять что-то иное. Я не планирую слишком далеко отходить от первоисточника, но я хочу сделать его лучше. В моем фильме будет упор на дискомфортную атмосферу в семье маньяка. Хочу показать весь ужас, происходящий в доме кожаного лица. Думаю, этой идее есть большой потенциал», — поделился постановщик. При этом любимой частью в серии «Техасская резня бензопилой» для Баркера является фильмом Маркуса Ниспола, вышедший в 2003 году.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
6: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение в мобильном приложении «Самокат» 6+.
7: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
8: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
9: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
10: «Додо».
9: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
11: Успел.
12: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-466-89-840. Город Москва.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберриз». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.dfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
11: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью возможен небольшой дождь и плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 22.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: В честь композиции «Moon River», записанной Энди Уильямсом в 1961 году, был назван собственный музыкальный театр исполнителя, который Уильямс содержит и по сей день.
0: Энди Уильямс. «Moon River».

0: Реклама.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Экодон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Канье Уэст впервые выступит в Грузии. Анонс выступления появился на сайте рэпера. Информацию также подтвердил организатор Стайн Джорджа. Концерт состоится в Тбилиси 12 июня на стадионе «Динамо-Арена» имени Бориса Пичадзе. Когда начнется старт продажи билетов, пока не сообщается. Выступление пройдет в рамках тура «Yeah Live Concert». Для него команда Уэста сделала сцену в виде вращающейся полусферической конструкции, похожей на планету Земля. Ранее выступления Канье были отменены в Швейцарии, Польше и Франции. Самый громкий скандал разгорелся в Великобритании, где рэперу запретили въезд в страну. Его хедлайнерство на лондонском фестивале Wireless вызвало массовую критику из-за предыдущих антисемитских высказываний. Канье недавно принес новое извинение за свои прошлые заявления. Он также дополнил свое письмо тем, кому причинил боль, изначально опубликованное Wall Street Journal в январе. The Rolling Stones провели в Нью-Йорке закрытую презентацию своего нового альбома Foreign Tongues. Официальный релиз состоится 10 июля. Альбом записан вместе с продюсером Эндрю Уоттом, работавшим над предыдущей пластинкой Hackney Diamonds 23 года. В нем будет 14 песен. В работе принимали участие Пол Маккартни, Роберт Смит из The Cure, Чед Смит из Red Hot Chili Peppers и британская поп-рок-звезда 80-х Стив Уинвуд. Обложку альбома создал нью-йоркский художник Натанил Мэри Куин. Мик Джаггер отметил, что заметил, что работа выполнена без помощи нейросетей.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Каркасон. Расположенная во французском регионе Лангедок-Руссион крепость Каркасон является крупнейшим из сохранившихся на территории Европы архитектурных памятников эпохи Средневековья. Свое имя Каркасон крепость предположительно получила в 8 веке и обязана им женщине, жившей в этом укрепленном городе. По легенде, которая стала сюжетом баллад многих трубадуров, сарацинский город в то время осаждала армия Карла Великого. После гибели военачальника во главе рыцарей, защитников крепости, встала его жена, дама Каркас. Поняв, что у осажденных заканчиваются запасы пищи и воды, женщина решила прибегнуть к хитрости. Она приказала привести к ней последнюю свинью и плотно накормила животное зерном из последнего оставшегося в городе мешка. А потом растолстевшую свинью сбросила со стены в лагерь завоевателей. Карл и его люди решили, что город совсем не нуждается в продовольствии, раз его жители так легко расстаются с ценными припасами. Войска отступили. И дама Каркас приказала звонить во все колокола, чтобы сообщить радостную весть жителям крепости. Радостные горожане стали восклицать «Каркас звонит», что на французском языке звучит как «Каркассон». После этого город-крепость якобы и получил свое имя. Расцвет Каркассона пришелся на XI век, когда его владельцем стал виконт Раймунд Бернар Транковель. Сеньоры Транковель, вассалы графов Тулузы и королей Арагона, принадлежали к одному из самых влиятельных родов Лангедока в Южной Франции и превратили Каркассон в один из самых богатых городов региона. Однако все изменилось в XIII веке. Во время Альбегойских войн, после длительной осады, Каркассон перешел во владение Франции. Постепенно город пришел в запустение, а при Наполеоне крепость и вовсе была исключена из списка важных фортификационных укреплений. В середине XIX века французское правительство приняло решение уничтожить полуразвалившуюся крепость, что вызвало волну возмущения среди местного населения. Благодаря усилиям мэра города, а также знаменитого писателя Проспера Мериме, бывшего в то время главным инспектором исторических памятников Франции, Каркассон не был разрушен. Напротив, крепость решено было отреставрировать, что было поручено известному архитектору Эжену Эммануэлю Виоле-Ле-Дюку. Сегодня Каркассон, внесенный в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, считается главной достопримечательностью региона Лангедок-Руссион. Нередко величественная крепость становилась местом съемок известных картин, например, фильмов «Робин Гуд. Принц воров» с Кевином Костнером или «Жанна д'Арк» Люка Бессона. Существует теория, что именно Каркассон, а не находящийся в Германии замок Белого Лебедя, стал прообразом диснеевского замка «Спящей красавицы». Что вполне вероятно, так как легендарный мультипликатор немало времени проводил в этом французском средневековом городе.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
6: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
11: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
12: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
13: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
14: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
15: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
17: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
7: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были. Дома наедине с собой или в путешествии. Покоряя вершины или находясь под землей. В компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
8: Более 10 видов спорта будут представлены в спортивной программе Петербургского международного экономического форума. Утренний забег по центру Санкт-Петербурга, турниры по хоккею и гольфу пройдут уже в 10-й раз. В программу также включены кубки Росконгресса по паддлу, баскетболу, шахматам, теннису, сквошу и другие спортивные мероприятия. Информационный партнер – Радио Монте-Карло. 18+.
9: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью возможен небольшой дождь и плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 22.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали? Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама.
5: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
3: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
2: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
4: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске об отношениях. Smart Casual стал самым привлекательным мужским стилем по версии женщин. Его выбрали 61% участниц опроса. На втором месте оказались минимализм и базовый гардероб. Такой стиль нравится 58% респонденток. Третью строчку занял классический стиль с 52%. В топ также вошли Old Money, элегантный стиль с костюмами, универсальный и комфортный оверсайз. Трендовый стиль выбрали 28%, стритвер 22%, спортивный 19%, брутальный 17%. При этом 72,5% респонденток заявили, что ухоженность важнее любой одежды. Среди конкретных вещей женщины чаще всего называли хорошую обувь, белую футболку с джинсами, рубашку и пиджак. Именно на обувь женщины чаще всего обращают внимание в первую очередь. Так ответили 69% опрошенных. Еще 61% оценивают общий стиль в целом, 47% смотрит на верхнюю одежду, 39,5% на брюки или джинсы, 36% на футболку или рубашку. Аксессуары важны для 28% респондентов. Ранее SDEC Shopping и Twindy опросили россиянок, чтобы составить антирейтинг мужской одежды. Первое место в нем заняли сандалии с носками.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-11-77-46-689-840. Город Москва.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью возможен небольшой дождь и плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 22.

0: радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 5 часов вечера. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Бритни Спирс получила 12 месяцев условного срока по делу о вождении в нетрезвом виде, избежав тюремного заключения. Решение вынес суд округа Вентура в штате Калифорния. Заседание прошло без участия самой артистки. Во время судебного процесса ей смягчили обвинение на статью о неосторожном вождении. Как объяснили в прокуратуре, так делают в случаях, когда инцидент не привел к аварии, а автомобилист ранее не был пойман за рулем в состоянии опьянения. Певица, согласно решению суда, также должна пройти курс обучения вождению и оплатить штрафы из сборы. Артистку арестовали 4 марта на шоссе в Южной Калифорнии из-за того, что она ехала за рулем своего BMW на большой скорости. Затем певица добровольно обратилась в реабилитационный центр, а ее представители назвали случившееся неприемлемым. На YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер документального сериала «Кайли», посвященного австралийской певице Кайли Миноук. Проект выйдет на стриминге 20 мая. Он расскажет о карьере артистки, которой в мае исполнится 58. Уроженка Мельбурна стала самой коммерчески успешной исполнительницей своей страны, иконой стиля, мировой поп-звездой и успешной актрисой. Шоу Миноук расскажет не только о своей славе и успехе, но и о борьбе с онкологическим заболеванием. В 2005-м у нее обнаружили рак молочной железы. Ей пришлось перенести операцию. Сестра звезды отметила, что в те годы никто не знал, поправится ли когда-либо Кайли. «Музыка — вот что заставляла нас продолжать двигаться», — призналась она.

меню на радио Монте-Карло. Ананасовый пирог. В одном из эпизодов сериала «Отчаянные домохозяйки» Бри Ходж помогает Габриэль Солис испечь ананасовый пирог. Этот момент стал демонстрацией дружбы между двумя героинями. У Габи пирог не получился, но сделать его дома не так уж сложно. Для этого на дно формы нужно вылить карамельную основу. Она готовится из коричневого сахара и сливочного масла. На нее выложить кружочки консервированного ананаса. Поверх ананасов добавить тесто и выпекать около 45 минут. Перед подачей пирог переворачивают на тарелку так, чтобы ананасы оказались сверху. Такой тип десертов называется «тарт-татен» – перевернутый пирог с фруктами. Впервые его приготовили сестры Стефани и Каролина Татен в своем отеле во Франции. Существует легенда, что однажды Стефани начала готовить обычный яблочный пирог, но оставила яблоки в масле и сахаре на плите слишком надолго. Чтобы спасти десерт, она положила сверху на яблоки тесто и отправила все в духовку. Когда пирог был готов, Стефани перевернула его и подала гостям, а те высоко оценили блюдо. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
7: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
6: У меня получится?
7: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
8: Эндулин. Кровля на все руки.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
13: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем. 18+.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью возможен небольшой дождь и плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 22.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высоторимстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высоторимстрой. Покупайте Пеноплекс в Высоторимстрой.
7: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39. Собрал для вас ночное мясное меню. С 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобриен с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
10: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
11: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Меня зовут Максим Артюхов. Бренд-шеф бутика Теля 39 и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. 70% специалистов 18-35 лет позитивно относятся к командировкам. Желание путешествовать настолько велико, что многие специалисты готовы пожертвовать ради него частью дохода, показал опрос. При этом с возрастом энтузиазм снижается. Среди сотрудников 36-50 лет командировкам рады 63%, в группе 51-60 лет 55%, а среди специалистов старше 60 лишь 49%. Зумеры, ожидаемо, оказались самым гибким финансовом плане поколения. Больше трети готовы рассмотреть вакансию с зарплатой ниже рынка ради частых и интересных, в том числе международных, командировок. Еще 30% согласны на такие условия, если их устроят конкретные направления. Миллениалы также высоко ценят возможность путешествовать. 31% согласны на снижение зарплаты, а 36% будут смотреть на географию поездок. Сюрпризом стала позиция специалистов старше 60 лет. Оказалось, что их тяга к интересным маршрутам ничуть не уступает молодежи. Суммарно почти 66% готовы к снижению зарплатных ожиданий ради хороших командировок, а доля категоричных отказов в этой возрастной группе оказалась самой низкой – всего 23%. Самыми прагматичными оказались люди 36-50 лет. Более 35% из них ни при каких условиях не готовы жертвовать деньгами ради поездок. «Мы видим, что командировки – это не просто рутина, а полноценный инструмент нематериальной мотивации, мощный драйвер продуктивности и способ избежать выгорания», пояснил руководитель OneToTrip для бизнеса Степан Мастрюков. По его словам, компании, готовые предложить гибкую travel-политику, получат существенное преимущество в борьбе за сотрудников.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Открывая острова. На радио Монте-Карло. Гомера. Небольшой остров Гомера находится всего в 30 километрах от Тенерифе, благодаря чему он один из самых часто посещаемых в Канарском архипелаге. Впрочем, и других причин, чтобы приехать туда, предостаточно. Прежде всего, туристы ценят Гомеру за первозданную природу. Больше всего там впечатляет густая растительность на центральном плоскогорье, где в вечном тумане стоит тысячелетний лавровый лес. На Гомере, в отличие от других островов Канарского архипелага, в последние 2 миллиона лет не было вулканических извержений, поэтому там лучше сохранилась древняя флора. Вообще, в доледниковый период заросли лавра занимали огромную территорию зоны субтропиков. Но в наши дни такой тип леса встречается только на нескольких атлантических архипелагах и, собственно, на Гомере. Другое уникальное явление встречается уже только на этом острове и больше нигде в мире. Это уникальный гомерский свист или сильбо. Раньше таким способом жители из разных деревень переговаривались друг с другом. Свист был слышен на расстоянии 5 километров и долетал из одной долины в другую. Да и сейчас такой способ коммуникации распространен на острове. Использующие сильбо высвистывают слова на испанском языке, а в местных школах учат, как именно это можно сделать. Услышать сильбо на Гомере можно в любом ресторане. Там свистящие диалоги демонстрируют особенно часто, но зайти в гомерские кафе стоит и для того, чтобы просто поесть. Считается, что на острове лучшая на Канарском архипелаге национальная кухня. Среди местных ресторанных хитов – пальмовый сироп гуарапо, из которого также готовят пальмовый мед. Он добавляется ко многим блюдам и придает еде особую пикантность. Почему-то считается, что на посещение Гомеры достаточно потратить всего один день, и туристы, отдыхающие на Тенерифе, обычно так и поступают. На самом деле, чтобы увидеть все прелести этого удивительного острова, лучше оставить в запасе хотя бы несколько дней. Тогда точно хватит времени для того, чтобы исследовать все местные красоты, попробовать необычные блюда и познакомиться с уникальными явлениями, которые встречаются только на Гомере. Открывая острова. На радио Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью возможен небольшой дождь и плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 22.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Есть праздник!
8: Есть папа!
9: Есть пицца «Папа Джонс».
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: te acordarás de mí.
1: Реклама.
2: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Есть праздник!
6: Есть папа!
7: Есть пицца «Папа Джонс».
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Номинанты на «Оскар» Себастьян Стэн и Анна Д'Армас исполнят главные роли в предстоящем фильме «Безнаказанность», сообщает Variety. Действие развернется в Лондоне конца 90-х, где арестовывают Аугусто Пиночета. Бывший чилийский диктатор может утратить свою неприкосновенность. Повлиять на исход дела пытаются наемник из неправительственной организации и представитель Чили. Оба героя погружаются в опасный мир международного шпионажа. Режиссером фильма выступит чилиец Филиппе Гальвес. Съемки фильма уже завершились. Точная дата выхода пока неизвестна. Стрим-сервис Paramount Plus опубликовал трейлер сериала «Ранчо Даттонов». Сиквел «Йеллоустоуна» стартует в сети 15 мая. По сюжету супруги Бет и Рип покинули родную Монтану и основали ранчо в Южном Техасе. По прибытии пора обнаруживает на месте труп, а вскоре наживает себе новых врагов и проблем. В шоу также снимались Эд Харрис, Аннет Беннинг, Джай Кортни и другие. Создателем ранчо выступил автор «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан. Первый сезон насчитывает 9 эпизодов.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Песня «Can't Help Falling in Love» была записана Элвисом Пресли в 1961 году. Ее мелодия основана на французской любовной балладе 18 века, которая называлась «Plaisir d'amour» — «Радость любви». Пресли записал композицию «Can't Help Falling in Love» для саундтрека к фильму «Голубые Гавайи» со своим же участием.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону малооблачно, ночью возможен небольшой дождь и плюс 17. Завтра пасмурно, осадков не ожидается. Ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 22.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Забудь про септик. Современный способ очисточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: В Ростове 8 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Звезда трилогии «Супер Майк» Ченнинг Татум возглавит ленту под названием «Дальше война». Это новый полнометражный проект оскароносного режиссера и сценариста Чарли Кауфмана. Татум сменил в главной роли Эдди Редмейна, анонсированного в прошлом году. В касте также появятся Тесса Томпсон и Пэтси Ферран. За основу взят сюжет рассказа Иды Геффена «Дом мечты Дебби». Сюжет расскажет о популярном голливудском актере и режиссере Пикмане, переживающем творческий кризис. Он решает постепенно отойти от блокбастеров и комедий и снять серьезную драму про Холокост. Добавляет красок в его жизнь и знакомство с загадочной поэтессой Дебби. Точная дата релиза пока неизвестна. Amazon организует сеансы финального эпизода «Пацанов» в крупнейших кинотеатрах США, сообщают СМИ. Показы пройдут 19 мая. Во время сеансов будет использован специальный формат 4DX, позволяющий аудитории буквально прочувствовать происходящее на экране с учетом толчков и вращения кресел, брызг и прочего. На стрим-сервис Prime Video заключительная серия выйдет 20 мая. Ранее кинотеатральные показы сериалов проводил Netflix с финалом «Очень странных дел». В Штатах эпизод заработал более 25 миллионов долларов.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Настоящее имя Ива Монтана – Иво Ливи. Свой псевдоним Ив придумал, погрузившись в детские воспоминания. Когда он был маленьким и гулял на улице, мама кричала ему из окна на итальянском: «Иво Монта! Ива, поднимайся!» Собственно, это означало, что уже поздно и пора домой.
0: Ив Монтан. Le feu est mort.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, страница 3, помещение 8-28. Огранец 18-78-46-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самокат 6+.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
2: Я без него никуда не поеду.
3: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
1: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Ка-чинг! Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рой Орбисон. На написание композиции «Oh, Pretty Woman» Роя Орбисона вдохновила его жена. Как-то Рой и его друг и соавтор Билл Дис сидели дома у Орбисона, размышляя над новой песней. Тогда в комнату заглянула супруга музыканта Клодет и сообщила мужчинам, что собирается в город за покупками. В процессе беседы Рой начал напевать фразу «Pretty Woman Walking Down the Street». И Билл подхватил мелодию и стал отбивать ее ритм по столу. К тому моменту, как Клодет вернулась из магазина, композиция «Oh, Pretty Woman» была уже готова.
0: Рой Орбисон, «Pretty Woman».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.